0: В Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пена, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать. Пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

Радио «Мегаполис».

0: Самаре 8 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Сегодня, 29 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем составит от 16 до 21 градуса тепла.
0: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: За последние 4 года количество автосервисов в России выросло на треть. По данным компании «Контур Фокус», сегодня их в стране больше 123 тысяч. Автовладельцы не спешат избавляться от старых машин и эксплуатируют их гораздо дольше. А после разрешения продажи топлива пониженных стандартов, работы у автомехаников наверняка станет еще больше. По данным ресурсов по поиску работы, число вакансий в автосервисах за последний год выросло более чем в 2 раза. Прямо сейчас по всей стране не хватает порядка 150 тысяч специалистов. Самый большой дефицит в кузовных цехах. Чтобы удержать мастеров, приходится поднимать зарплаты. Доходы автомехаников в крупных городах легко перешагивают за 150 тысяч рублей, а топовые узкие специалисты получают на уровне продвинутых айтишников, разве что удаленно работать не могут. В эпоху, когда искусственный интеллект грозит заменить половину офисных сотрудников, умение крутить гайки и выпрямлять вмятины становится надежной страховкой от безработицы.
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103,6 FM.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Самаре 9 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 29 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный с переходом на северо-западный. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 августа 1831 года английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. Это открытие заложило фундамент для развития всей современной электротехники и энергетики, способствовало изобретению радио и развитию беспроводной связи. Фарадей, как и многие великие, был, по сути, самоучкой. В 13 лет сыну кузнеца пришлось бросить школу и работать. Став подмастерьем в книжном магазине, он начал поглощать книги по физике и химии и ставить опыты. А еще немного повезло. Один из клиентов магазина подарил любознательному парню билет на цикл лекций знаменитого химика и физика Гэмфри Дэви в Королевском институте. Фарадей занятия посетил, тщательно записал их, переплел конспекты и отправил ученому вместе с письмом, в котором умолял взять его на работу. Ученый был впечатлен и взял Майкла лаборантом. Уже через 2 года он стал ассистентом и смог сам проводить эксперименты. Интересно, что именно Майкл Фарадей ввел в научный обиход множество ключевых слов, например, ион, катод и анод, электролиз и электролит и электромагнитное поле.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.
4: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» легендарная природная свежесть. Минеральная вода «Боржоми» целых пол-литра всего за 69 рублей 99 копеек. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки, день эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы, не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы, оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы, договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы, вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы. Возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги. День информационного детокса. Отключите телефон и не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи. Общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.
3: Самара. 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: В Самаре 10 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Сегодня, 29 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем составит от 16 до 21 градуса тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: За последние 4 года количество автосервисов в России выросло на треть. По данным компании «Контур Фокус», сегодня их в стране больше 123 тысяч. Автовладельцы не спешат избавляться от старых машин и эксплуатируют их гораздо дольше. А после разрешения продажи топлива пониженных стандартов, работы у автомехаников наверняка станет еще больше. По данным ресурсов по поиску работы, число вакансий в автосервисах за последний год выросло более чем в 2 раза. Прямо сейчас по всей стране не хватает порядка 150 тысяч специалистов. Самый большой дефицит в кузовных цехах. Чтобы удержать мастеров, приходится поднимать зарплаты. Доходы автомехаников в крупных городах легко перешагивают за 150 тысяч рублей, а топовые узкие специалисты получают на уровне продвинутых айтишников, разве что удаленно работать не могут. В эпоху, когда искусственный интеллект грозит заменить половину офисных сотрудников, умение крутить гайки и выпрямлять вмятины становится надежной страховкой от безработицы.
1: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 августа 1964-го вышел хит Роя Орбисона «О, Pretty Woman». Меньше чем за месяц песня возглавила хит-парад Billboard Hot 100 и держалась на первом месте 3 недели. В 91-м Орбисон был посмертно удостоен премии Грэмми за исполнение этой песни. Дело в том, что в 90-м хит настигла новая волна популярности после выхода фильма «Красотка». Режиссер Гэри Маршалл позаимствовал у песни название фильма, а потом изменил и его содержание. «Pretty Woman» звучит в одном из самых ярких моментов – в магазине, когда героиня преображается из уличной девушки в леди. Изначально по сценарию героиня Джули Робертс была зависима от запрещенных веществ и должна была погибнуть в финале, а название картины было «3000» по цене, за которую она согласилась провести время с персонажем Ричарда Гира. Но романтичная песня Орбисона вдохновила режиссера снять не пессимистичный фильм, а новую историю Золушки. Won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman.
3: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
8: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 августа 1831 года английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. Это открытие заложило фундамент для развития всей современной электротехники и энергетики, способствовало изобретению радио и развитию беспроводной связи. Фарадей, как и многие великие, был по сути самоучкой. В 13 лет сыну кузнеца пришлось бросить школу и работать. Став подмастерьем в книжном магазине, он начал поглощать книги по физике и химии и ставить опыты. А еще немного повезло. Один из клиентов магазина подарил любознательному парню билет на цикл лекций знаменитого химика и физика Гэмфри Дэви в Королевском институте. Фарадей занятия посетил, тщательно записал их, переплел конспекты и отправил ученому вместе с письмом, в котором умолял взять его на работу. Ученый был впечатлен и взял Майкла лаборантом. Уже через 2 года он стал ассистентом и смог сам проводить эксперименты. Интересно, что именно Майкл Фарадей ввел в научный обиход множество ключевых слов, например, ион, катод и анод, электролиз и электролит и электромагнитное поле.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
4: Добрые.
5: Ищите хорошие окна?
6: Да!
5: Хотите выгодные цены?
6: Да!
5: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
7: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
8: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
9: Ну, рассказывай, где и как.
8: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
9: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
10: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
11: Дом у «Космопорта 2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
12: Телефон рекламной службы 207-2127.
13: Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки, день эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы, не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы, оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы, договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы, вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы. Возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги. День информационного детокса. Отключите телефон и не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи. Общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Самаре полдень.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 30 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 2 до плюс 7 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла. Сегодня в городе ясно и до плюс 20. Северный ветер усиливает ощущение прохлады.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: vkus.ru.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детайлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Озеро Титикака – самое высокогорное судоходное озеро в мире и крупнейший резервуар пресной воды в Южной Америке. Оно находится на высоте 3812 метров над уровнем моря. На такой же высоте находятся знаменитые лыжные курорты Цермат в Швейцарии и Аспен в США. Сегодня Титикака. Озеро находится на границе Перу и Боливии, причем границы делят водоем почти пополам. Местные шутят, что Перу принадлежит часть Тити, а Боливии – Кака. Но это совсем не то, что вы думаете. На языке кечуа Тити значит пума, а Кака – скала. Очертания берегов озера напоминают охотящуюся пуму. В мифологии инков, кечуа и индейцев аймара Титикака считается священным местом. Легенды гласят, что из этого озера вышел бог солнца Инти. В древности озеро было частью океанского залива. Здесь до сих пор можно найти ископаемых океанических рыб и моллюсков того периода. В сети можно найти очень странную информацию о площади озера. От 8300 квадратных километров до 58 тысяч квадратных километров. Дело в том, что летом, с декабря по март, озеро заполняется водой. Зимой дожди прекращаются, а под горным солнцем вода активно испаряется, из-за чего береговая линия сильно отступает. Тоже с глубиной. Титикака разделена узким проливом на две неравные части. Северный бассейн, большое озеро, глубокий и стабильный. Его глубина достигает 281 метра. А южное малое озеро очень мелкое. Его средняя глубина всего 9 метров. На озере есть знаменитые плавучие острова. Их строят индейцы племени Урос из местного тростника. Из этого же тростника сделаны лодки, посуда и мебель. В Титикаке обитает уникальная лягушка – титикакский свистун. Из-за разреженного воздуха эта лягушка не использует легкие, а дышит кожей, которая свисает с нее огромными складками. На дне озера есть город возрастом более 1500 лет с храмом, дорогами и домами. Его построили представители цивилизации Тиауанака, которые жили здесь до инков. Археологи находят в Титикаке идеально сохранившуюся посуду, кости жертвенных лам и золотые украшения. И что на первом месте? У Боливии нет выхода к океану, но есть военно-морской флот, и он базируется на Титикаке. Боливия потеряла выход к Тихому океану, проиграв войну с Чили, но не смирилась с потерей. Военно-морские силы Боливии патрулируют озерную границу, борются с контрабандой, а также, согласно официальной доктрине, поддерживают морской дух нации и готовят моряков к тому дню, когда Боливия вернет себе выход в океан.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Реклама. Радио «Мегаполис».

Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах Миндаль. Изысканный сыр с голубой плесенью Blue Cremasso от Schonfeld. Настоящий премиальный вкус по суперцене. 99 рублей 99 копеек за 100 граммов. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
6: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 30 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода. Без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 2 до плюс 7 градусов. Местами возможны заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла. Сегодня в городе ясно и до плюс 20. Северный ветер усиливает ощущение прохлады.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Хочешь всего от 200 рублей за метр квадратный? Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
7: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: В Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 30 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 2 до плюс 7 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла. Сегодня в городе ясно и до плюс 20. Северный ветер усиливает ощущение прохлады.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 августа 1964-го вышел хит Роя Орбисона «О, Pretty Woman». Меньше чем за месяц песня возглавила хит-парад Billboard Hot 100 и держалась на первом месте три недели. В 91-м Орбисон был посмертно удостоен премии Грэмми за исполнение этой песни. Дело в том, что в 90-м хит настигла новая волна популярности после выхода фильма «Красотка». Режиссер Гэри Маршалл позаимствовал у песни название фильма, а потом изменил и его содержание. «Pretty Woman» звучит в одном из самых ярких моментов – в магазине, когда героиня преображается из уличной девушки в леди. Изначально по сценарию героиня Джули Робертс была зависима от запрещенных веществ и должна была погибнуть в финале, а название картины было «3000» по цене, за которую она согласилась провести время с персонажем Ричарда Гира. Но романтичная песня Орбисона вдохновила режиссера снять не пессимистичный фильм, а новую историю Золушки. Won't you pardon me, pretty woman?
3: I couldn't help but see, pretty woman. Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM. I could stay awake just to hear.

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 30 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 2 до плюс 7 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла. Сегодня в городе ясно и до плюс 20. Северный ветер усиливает ощущение прохлады.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадилла. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
3: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 30 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 2 до плюс 7 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: У шамана три руки.
3: 23 октября. МТЛ-арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
4: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Москва-63.ру.
1: Хочешь? Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Звезда Первого канала в Самаре.
3: Ольга Ступина и Би-бэнд.
2: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов.

0: 23 сентября, 19.00, ДК «Железнодорожников».
1: «Осень джаз»
0: и «Контрабас».
1: 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегафон».

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова, привет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дом у Космо.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Samarkand.ru.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Звезда Первого канала в Самаре.
4: Ольга Ступина и Би-бэнд.
3: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель,

0: Band.
1: 23 сентября, 19.00, ДК «Железнодорожников».
0: Осень, джаз
1: и контрабас.
0: 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Озеро Танганьика в Африке – это второе по глубине и самое длинное пресноводное озеро планеты. Оно вытянуто узкой лентой с севера на юг через границу четырех стран – Танзании, Конго, Замбии и Бурунди. Сегодня Танганьика. В Танганьике содержится около 18% мировых запасов поверхностной пресной воды. Танганьика настолько масштабна, что вмещает в себя больше пресной воды, чем все 5 великих озер Северной Америки вместе взятые. Танганьика уступает по глубине только Байкалу. Глубина Танганьики 1470 метров. Кроме того, Танганьика очень длинное озеро, около 676 километров в длину. Это примерно как от Петербурга до Москвы. Возраст Танганьики оценивается в 9-12 миллионов лет, причем за всю историю водоем никогда не пересыхал. Это позволило сформироваться изолированной экосистеме. Таких рыб, как в Танганьике, нет больше нигде в мире. Например, здесь водятся огромные нильские окуни весом до 100 килограммов и огромные нильские крокодилы. Также в Танганьике живут цихлиды – рыбы, которые стали предками для сотен видов рыб, заселивших позже соседние великие африканские озера, например, озеро Малави. Вода в Танганьике невероятно чистая. В некоторых местах видимость в глубину достигает 20 метров, что делает озеро раем для снорклинга и дайвинга. Танганьика уникальна тем, что 90% притока ее воды обеспечивают прямые дожди. Столько же, около 90%, теряется из-за прямого испарения с поверхности. Реки практически не участвуют в этом процессе. На глубине более 200 метров в Танганьике мертвая зона. Вода там полностью лишена кислорода, и жизнь невозможна. Глубоко под тектоническим дном озера находятся огромные нетронутые резервуары нефти и природного газа. И что на первом месте? Из-за огромной глубины и климата Танганьика является строго мериомиктическим водоемом. Это значит, что слои воды в нем никогда не перемешиваются между собой. Это значит, что вода, которая находится на глубине более 300 метров, опустилась туда в эпоху Древнего Египта и зарождения Шумера, и с тех пор ни разу не поднималась к поверхности и не испарялась. Она полностью изолирована от современной атмосферы. По этой воде можно точно узнать историю изменений климата Земли в древности.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 30 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 2 до плюс 7 градусов, местами возможны заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Помните Hyundai Tucson? До официального ухода марки он удерживал долю в 7% российского сегмента среднеразмерных кроссоверов. И он по-прежнему входит в десятку самых продаваемых кроссоверов во всем мире. А на днях было представлено новое, пятое поколение Тусона. Внешне его не узнать. Вместо плавных линий – строгий угловатый кузов и квадратные колесные арки. Он стал выше, массивнее и окончательно превратился в брутальный внедорожник. Линейку моторов компания пока держит в секрете, но эксперты ждут современные турбодвигатели и гибриды. Фирменный полный привод точно останется. Внутри теперь два экрана, но музыкой, климат-контролем, обогревом кресел, зеркалами и рядом других функций по-прежнему управляют физические кнопки и регуляторы. Ждем новинку в начале следующего года по каналам параллельного импорта. Цену прогнозируют от 4,5 миллионов рублей.
1: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Ушама на три руки.
0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты. Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, ваше внимание захватят новые идеи. Хороший день для планирования путешествий или обучения. Тельцы, возможно обострение конфликта с родственниками или соседями, однако при желании вы сможете найти приемлемый для всех компромисс. Близнецы, вы столкнетесь с тревожащими событиями, придется признать, что ваши тылы уязвимы и требуют укрепления. Раки. День мелочей, которые рискуют занять все ваше время и отнять все силы. Возможно, чему-то вы придаете чрезмерное значение. Львы. День укрепления здоровья и улучшения самочувствия. Хороший момент для медицинских и косметических процедур. Девы. Придется вспомнить о необходимых домашних делах. Не путайте эмоции с энергией. Агрессивное поведение приведет к ссорам. Весы. День, когда нужно вспомнить о своих интересах. Пресекайте попытки со стороны близких воспользоваться вашими силами или деньгами. Скорпионы. Занимайтесь реальными насущными делами. Именно они принесут наибольшее удовлетворение и позитивный результат. Стрельцы. Хороший день для учебы или налаживания контакта с далекими партнерами, например, за границей. Начинания будут успешными. Козероги. Непредвиденные моменты могут сбить с толку. Не теряйте общую перспективу и не забывайте о далеких целях. Водолеи. Вы можете временно утратить точку опоры, возможно, неожиданности. Не начинайте новых дел и не давайте обещаний. Рыбы. Не стоит навязывать свое мнение. Нежелательно даже публиковать посты. Вы можете об этом пожалеть. Это день максимальной приватности.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.
4: Love is the strangest thing. Just when you think you finally know.

0: Let's go.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 30 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 2 до плюс 7 градусов, местами заморозки до минус 3. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
4: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Let's go. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, ваше внимание захватят новые идеи. Хороший день для планирования путешествий или обучения. Тельцы, возможно, обострение конфликта с родственниками или соседями, однако при желании вы сможете найти приемлемый для всех компромисс. Близнецы, вы столкнетесь с тревожащими событиями, придется признать, что ваши тылы уязвимы и требуют укрепления. Раки, день мелочей, которые рискуют занять все ваше время и отнять все силы. Возможно, чему-то вы придаете чрезмерное значение. Львы, день укрепления здоровья и улучшения самочувствия. Хороший момент для медицинских и косметических процедур. Девы, придется вспомнить о необходимых домашних делах. Не путайте эмоции с энергией. Агрессивное поведение приведет к ссорам. Весы. День, когда нужно вспомнить о своих интересах. Пресекайте попытки со стороны близких воспользоваться вашими силами или деньгами. Скорпионы. Занимайтесь реальными насущными делами. Именно они принесут наибольшее удовлетворение и позитивный результат. Стрельцы. Хороший день для учебы или налаживания контакта с далекими партнерами, например, за границей. Начинания будут успешными. Козероги. Непредвиденные моменты могут сбить с толку. Не теряйте общую перспективу и не забывайте о далеких целях. Водолеи, вы можете временно утратить точку опоры, возможно, неожиданности. Не начинайте новых дел и не давайте обещаний. Рыбы, не стоит навязывать свое мнение. Нежелательно даже публиковать посты, вы можете об этом пожалеть. Это день максимальной приватности.
3: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Everywhere I drove my fist in.

оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.